0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города. Every breath that I take is the proof of my gift. What I seek seeks me back. Every dream's on track. I am light, I am whole. All abundance flows back.

0: Аудио сторис.
1: Уже в древности люди искали способы сохранять холод. Около 300 года до нашей эры египтяне сооружали примитивные хранилища для льда и снега, которые доставляли с горных вершин. Римский император Нерон, который любил охлажденное вино и фруктовые соки, приказывал добывать лед в Альпах и везти в Рим, чтобы защитить глыбы от солнца, их укрывали мешковиной и шкурами. В Персии для хранения зимнего льда круглый год инженеры возводили яхчалы – гигантские глиняные купола. Настоящий перелом в обращении со льдом случился в 1806 году благодаря американскому предпринимателю Фредерику Тюдору. Его замысел – продавать лед из озер Новой Англии в тропические края поначалу выглядел безумным. Первая поставка на Карибский остров Мартиника провалилась. Лед растаял из-за отсутствия подходящих хранилищ, а местные жители не увидели в нем пользы. Несмотря на насмешки и банкротство, Тюдор не сдался. Он построил ледники на Кубе, придумал использовать опилки в качестве изоляции при транспортировке и даже обучал людей обращаться со льдом, например, охлаждать напитки или готовить мороженое. К 1830 годам его суда доставляли бостонский лед в Индию, Бразилию и Австралию, превратив замерзшую воду в востребованный международный товар. В итоге Тюдор сколотил состояние и заслужил прозвище «Ледяной король». Параллельно развивались и технологии искусственного получения холода. В 1845 году американский врач Джон Гори, который работал в жаркой Флориде, изобрел первую машину для изготовления льда, положив в основу принцип компрессии воздуха. Благодаря ему работают наши сегодняшние холодильники. Хотя из-за смерти делового партнера изобретение не принесло коммерческого успеха сразу, старт фабричному производству льда был дан. К концу XIX века искусственный лед постепенно вытеснял природный, особенно после появления безопасного аммиачного охлаждения. А к 1914 году объемы производства искусственного льда в США уже превышали добычу натурального. Аудио сторис.

Доброй ночи. С вами Василий Стрельников. Это «Бессонница». Программа, которая выходит в эфир каждое воскресенье в 23:07. Ночь – странная территория. Здесь мысли звучат громче, чем слова. Иногда именно сейчас приходит понимание, что было настоящим. Если вам есть что вспомнить, напишите. Присылайте свои истории и музыкальные заявки на sonsobaka.radiomayak.ru.

хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства —

0: не придет сказать «прибуду» или «прибуду». «Прибуда» какая-то получается. Ну, а в прошедшем времени возможны варианты. Но мы выбираем «прибыл», «прибыла», «прибыли», но «прибыла» в женском роде. И мы переходим к следующему глаголу вместе с гостем программы «Хорошо темперированный эфир» Ярославом Грином.
1: Мы все знаем, что «Хаммер» стрельнул в начале 90-х. Особенно сильно, по-моему, там второй или третий уже альбом у него был.
0: Стрельнул, это неверно. Правильно, стрельнул. Хотя в разговорной речи вариант с ударением на первом слоге я слышу часто. Это, можно сказать, такой сленг. И даже грамотные люди так иногда говорят, привнося в это слово иронию. Но литературная норма – стрельнул. И мы двигаемся дальше вместе с Германом Артамоновым, гостем утреннего шоу.
2: По крайней мере, там достаточно было показано того, что должно оторгнуть от этой, от такого, от какой карьеры в сфере древнейшей профессии.
0: Отторгнуть. Неверно. Правильно, отторгнуть. Ударение в этом слове ставим на второй слог. Отторгнуть. Кстати, не думала, что это слово может быть проблемным. Но раз уж такое случилось, то фиксируем. Отторгнуть. А теперь любимое слово всех участников программы «Ассамблея автомобилистов». И в этот раз у микрофона Олег Осипов.
3: Там не слишком большую роль в Китае, как это не парадоксально, играют профсоюзы. Там понятно, кто рулит. Рулит администрация, рулит государство, но это традиционно для Китая.
0: Обратили внимание, спикер сначала сказал «рулит», ну а потом как бы исправился и несколько раз произнес «рулит». А какой же вариант правильный? В словарях зафиксировано «рулит», и во всех других формах ударение падает на окончание. «Рулишь», «рулим», «рулите», «рулят». Ну и на этом выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами. До свидания. Всех люблю, особенно русский язык.
4: Спасибо. Училка против маяка.
5: Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала. Мне немало дано, ширь земли и равнина морская.

мне каждого дня, как я счастлив, что нет мне покоя. Есть любовь у меня, жизнь-то

есть любовь у меня. Жизнь, ты знаешь, что это такое, как поют соловьи.

милые дети, вновь мы с ними пройдем детство, юность, вокзалы, причалы, будут внуки, потом все опять повторится сначала. Ах, как годы летят, мы грустим, седину замечая. Жизнь, ты помнишь, солдат, что погибли тебя защищая? Так ликуй и верши в трубных звуках весеннего гимна. Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это...

0: Да, всего одна минута.
1: Чтоб сначала все начать.
2: Аудиосторис.
3: Джозеф Макгрейл Бейтс из австралийской Канберры носит титул самого громкого человека в мире. Его крик достигает 122,4 децибела. Это сравнимо с шумом рок-концерта или ревом двигателей взлетающего истребителя. Он официальный городской глашатай и на праздниках нередко соревнуется в громкости с гоночными машинами. В детстве Джозеф был застенчивым и тихим, а после школы записался в театральную студию. Выступать приходилось без микрофонов, и годы тренировок позволили ему научиться говорить на пределе возможностей. В 2017 году его назначили городским глашатаем, а 5 годами позже он вступил в древнюю и почетную гильдию городских глашатаев Австралии. Через 2 года победил на местном конкурсе с криком в 98 децибел, а потом нацелился на Книгу рекордов Гиннесса. Ранее, в 2019 году, он уже становился рекордсменом. Тогда быстрее всех выпустил 10 стрел из лука в мишень. Для нового рекорда Джозеф с дочерью выбрал короткое и резкое слово «сейчас» – «now». Из-за работы он порой теряет голос – обычно после масштабных шоу, где приходится перекрикивать моторы. Но Джозеф любит свое дело и верит, что упорство помогает достичь любой цели.
2: Аудиосторис.

0: опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах.
1: Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке.
0: Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам.
1: 17:00 вечера.
0: Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».
1: Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать.
0: Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендация учителя на каникулы – его второй том.
1: Пробил наш час. Часы внеклассного чтения на маяке. Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами.
0: Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассные чтения в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7:00 утра.

0: Аудио сторис.
1: В период Хэйан, это 8-12 век нашей эры, в японских письменных источниках впервые встречается упоминание о хиадзиро, блюде, которое помогало пережить летний японский зной. Спустя столетия рецепт почти не изменился и по сей день считается фирменным для префектуры Миядзаки. Есть несколько версий появления блюда. Одна связывала его с походной едой воинов, другая – с культурой питания «один суп и одно блюдо». Но большинство историков полагают, что изначально хиадзиро был крестьянской едой. Летом людям, которые работали в полях, нужна была сытная, освежающая и быстрая в приготовлении пища. Основа блюда – паста мисо. Ее растирают в ступке с сушеными сардинами и кунжутными семенами. Затем тонким слоем распределяют по стенкам ступки и держат над огнем. Когда появляется жареный аромат, массу разводят холодным бульоном. В тарелку кладут рис, нарезанные огурцы, листья японской мяты и посыпают кунжутом. Раньше в суп добавляли рыбу, скумбрию или лосося, но сегодня нередко заменяют ее тофу. В результате получается блюдо с насыщенным, но легким вкусом, идеальное для жаркой погоды.
0: Audio Stories.
2: Любого спросите в нашем доме, завидовал ли я хотя бы в детстве. Вам скажут, ей это незнакомо, это точно, говорю вам честно. Теперь же сама себя боюсь я.

неделю боролась с этим чувством. А вот вчера случайно увидала, как Люська стояла очень грустно, платила деньги за букет фиалок. Зачем же, зачем моя подружка обманывает так меня, скажите? С цветами приходит в общежитие, а ночью плачет, спрятав нос в подушку.

Люське обмана не простила, цветов на всю получку накупила, сказала, что снова встречу завтра с одним пилотом, может быть, космонавтом.

0: Audio Stories.
1: В 1996 году по заказу компании Pepsi один из самолетов «Конкорд» компании Air France был перекрашен в фирменный синий цвет для проведения рекламной кампании. В течение 2 недель авиалайнер выполнял рейсы по Европе в новой ливрее. Из-за особенностей синей краски ему было запрещено разгоняться до максимальной скорости, более 2 скоростей звука, дольше 20 минут подряд. Стандартная окраска «Конкорда» была белой, так как специальная краска отражала тепло, защищая конструкцию от перегрева при кинетическом нагреве. Синий пигмент, напротив, обладал высокой теплопоглощающей способностью. Несмотря на то, что крылья оставили белыми, это лишь частично решало проблему. Ограничение времени полета на сверхзвуке было введено во избежание критического перегрева обшивки, температура которой могла достигать 127 градусов Цельсия.
0: Audio Stories.

Доброй ночи. Я Василий Стрельников. И каждое воскресенье в 23:07 мы продолжаем этот разговор. Если вам есть что сказать миру, начните с письма. Email son@radiomayak.ru.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Россия и Украина обменялись военнопленными. С территории подконтрольной Киеву возвращены 103 российских военнослужащих. Украинская сторона получила столько же военнопленных. Посредником в этом процессе выступили представители Объединенных Арабских Эмиратов.
2: Мир.
1: США поменяли стратегию в отношении Ирана. Как утверждает телеканал CNN, американские власти уведомили своих политических союзников о переходе к стратегии постепенного экономического удушения Ирана вместо прежнего курса на военную операцию. Официальные лица США сообщили, что уже на этой неделе ожидается введение нового пакета санкций против Ирана. При этом сохранится блокада иранских портов. В Вашингтоне опасаются, что возможное соглашение между Ираном и Оманом по регулированию судоходства в Ормузском проливе может усилить контроль Тегерана над этим водным путем.
2: Россия.
1: Со следующего учебного года навыки работы с искусственным интеллектом войдут в перечень метапредметных результатов обучения. Ученики будут осваивать базовые понятия искусственного интеллекта и машинного обучения, а на углубленном уровне – работу с данными, принципы действия, возможности и ограничения технологий. Об этом сообщили в Рособорнадзоре. С 1 сентября откроется 30 тысяч детских садов. В Минпросвещении подчеркнули, что на сегодняшний день, благодаря строительству новых детских садов и созданию дополнительных мест в частных садиках, нет массовых очередей даже в ясельные группы. С 2019 года очереди в ясли в России сократились почти что в 50 раз. Об этом пишет российская газета.
2: Транспорт.
1: В Барнауле стартовала тестовая эксплуатация нового терминала аэропорта. В новом аэровокзальном комплексе обслуживаются все внутренние рейсы. Площадь аэровокзала составляет около 10 тысяч квадратных метров, что в два раза больше, чем у действующего здания воздушной гавани. Это позволит увеличить пропускную способность аэропорта Барнаула с 200 до 600 пассажиров в час. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Бывает все на свете хорошо. В чем дело, сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел. Нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

Дорожное радио представляет новая песня «Мэри Рэй. Моя любовь».

0: школа. Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Denix со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня.
1: Пусть косо смотрят на тебя, привыкни к укоризне.